0: Вот смотри, ребята, о! Так мечтали. Жадное буство фальсификаторы.
1: Radio Pogoda gra na plażę.